Медицинский пояс Алматы-Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь.

0: Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Просто мына бер жағын көрем болды.
5: Сын қанша екен көреді?
4: Өзің аш, өзің аш, өзің аш.
5: Сын қанша екен көреді? Сын қанша екен санайт болды.
4: Ой, молодец, хорошо, Анна. Я, я, я, аш, аш.
5: Өзің аш,
4: аш, өзің аш.
5: Тілің шар.
6: Мама, істеме.
4: Я, я, аш.
7: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М. К.
8: Расплывается, не видно?
7: Да, да.
8: Последние 2 строчки вам
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь другим классом читаем.
7: Б. К. Ш.

Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП Вахненко. Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: экозессию терапевту покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да.
2: Справа.
1: Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот это место. Я же думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можете писать. Получается, все равно. 14 дней минимум. 2 недели достаточно. Фуконазол. Это, например, антибиотик, чтобы

0: 150-де 100 болуп тур азыр. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қойма. Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киіміңіз шешіп, қолқырыңызға жатыңыз, қарай салайын, сонда да. Правый желудочек 2,8. МЖП 1,2.
1: Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
2: Барлығы жатып құдағым арманы дейді.
1: Жоқ, сізде 2-3 почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды, пока емделесі, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
3: Атрофирование мозга.
4: Я скоро
3: дорожу. Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
4: Только
3: я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
4: Перепилил.
3: Перепилил, надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
5: Так, чувствуем?
4: Да.
5: Так, чувствуем?
4: Да.
5: Одинаково?
4: Одинаково.
5: Угу. Вот так вот?
4: Тоже есть.
5: Ага, так.
4: Тоже есть.
5: Так.
4: Есть.
5: Хорошо.
3: У него речь заторможена, бывает молотит вот не
5: чувствуем?
3: То, что надо. Вообще не то, что.
5: Вот так одинаково?
3: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
5: Ага, где хорошо, где плохо?
4: Ну, здесь как-то...
3: Временами мозг, видать, отключается или что?
5: Люся Михайловна, тихо. Угу. Мешаете.
3: У него живот такой был.
5: Вот, вот так вот чувствуем?
4: Да.
5: Вот так вот чувствуем?
4: Да.
5: Хорошо, вот так вот, вот чувствуем?
4: Да, остро.
5: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
3: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
5: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
3: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
5: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
3: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредит.
5: Угу, хорошо.
3: А ну человек, знаете как говорится, сама вся на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
5: Аллергии есть или нету?
3: Нет.
5: Язва, гастрит есть, нету?
4: Нет.
3: 12-перстная язва. Че ты молчишь?
5: Сахарный диабет есть или нету?
4: Нет, нет.
5: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
4: Нет, тоже.
3: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
5: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
4: Два года.
5: Два года. Как легли, да, получается?
4: Да.
5: Правильно?
3: Да, да, да.
5: После
3: да.
5: Инсульта.
3: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили на руку, он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
6: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
3: А как он повредил? То, что упал,
6: кровь,
3: ударился?
6: Кровь там у него. Инсульт у него.
3: В сердце, да? В сердце.
6: Мозг, да.

0: шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он, туда, да, туда, он туда, вот так идет, да.
0: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
0: работа, именно. Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй.

0: Тебе удобно?
1: Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. В другую сторону. Хорошо.

0: Все? Потерялся? Встаем. Вот этот сапог тоже можно тереться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
1: А, получается, по структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшила объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначили уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
2: Хорошо? Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни киз, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
2: Все,
1: до свидания.

0: Медицинский поезд Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающим в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Я бренки покапцунала.
5: Вот.
6: А с ней трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат так трума.
7: Другой класс теперь, другим классом читаем.
8: Б, К, Ш,

Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП Вахненко. Пробуй. Планировка, план работы с первого, выезжай за Манерова третий, маршрут вам готов.

0: это эгозерматерапевты покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Эгозерматерапевт наш.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Справа. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть у вас. И сюда отдают, сказали.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, у нас тут аппендицит находится. Где он находится? Справа и слева?
2: Справа и слева. Можете писать. Получается все равно. 14 минимум. Двух недель достаточно будет. Фука на звук, потом охраняю тюбичек, чтобы...
3: Сюзели дядю доктор Казар. Кундельцы сеге дарышу керек. Пойма? Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киімін шешіп, қолқырыңызға жатыңыз, қарай салай түсінді да. Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2.
4: Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
5: Әлі жатқыдарым арманы дейді.
4: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды, пока емделес, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
6: Атрофирование мозга.
7: Скоро
6: успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
7: Только
6: я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
7: Перепилил.
6: Перепилил, надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
8: Так, чувствуем?
9: Да.
8: Так, чувствуем?
9: Да.
8: Одинаково?
9: Одинаково.
8: Угу. Вот так вот?
9: Тоже есть.
8: Ага, так.
9: Тоже есть.
8: Так.
9: Есть.
8: Хорошо.
6: У него речь заторможена. Бывает, молотит вот не
8: чувствуем?
6: То, что надо. Вообще не то, что.
8: Вот так одинаково?
6: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
8: Ага, где хорошо, где плохо?
9: Ну, здесь как-то...
6: Временами мозг, видать, отключается или что?
8: Люсь Михайловна, тихо.
6: Угу.
8: Мешаете.
6: У него живот такой был.
8: Вот, вот так вот чувствуем? Идет.
9: Да.
8: Вот так вот чувствуем?
9: Да.
8: Хорошо, вот так вот, вот чувствуем?
9: Да, остро.
8: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим.

0: Хорошо, все.
1: А что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
0: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
1: Рука сломана правая, левая тоже порезана.
0: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
1: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредит.
0: Угу, хорошо.
1: Ну, человек, знаете как говорится, сама вся на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
1: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
1: 12-перстная язва. Что ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
1: Язва 12-перстная у него, заключение у меня на руках, это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит Боткина.
0: Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
0: 2 года. Как легли, да, получается,
1: да.
0: Правильно?
1: Да, да, да.
0: После
1: да.
0: Инсульта.
1: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили на руку, он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает, объясните мне, почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
1: А как он повредил? То, что упал,
4: кровь,
1: ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
1: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он, туда, да, туда, он туда, вот так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
4: работа,
1: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же. Он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что? А мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь, в этот, в приют какой-нибудь. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
0: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64. 65.
0: Он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. Другую сторону, другую сторону. Тут. Все, потирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
1: Получается, по структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
2: Хорошо? Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
2: Хорошо.
1: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
2: Все,
1: до свидания.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платную или бесплатную, или там... принимаете этих проводников только, ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала, и вопросы есть, они не понимают.
1: Басында, әрине, схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады, мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп, бірақ көз қорқақ қол батыр дейді, міне соның соңына да жеттік біз.
2: Вот, да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала, решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды, енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі, ол ата-анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерекенің папасына енді өзімізге көлік алу, бұйырса сол мақсатқа жетсе.

Медицинский пояс Алматы-Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию.

0: томографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Просто мына бер жағын көрем болды.
5: Сын қанша екен көреді?
4: Өзің аш, өзің аш, өзің аш.
5: Сын қанша екен көреді? Сын қанша екен санайт болды.
4: Ой, молодец, хорошо, Анна. Я, я, я, аш, аш.
5: Өзің аш,
4: аш, өзің аш.
5: Тілің шар.
6: Мама, істеме.
4: Я, я, аш. Аш.
7: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М. К.
8: Расплывается, не видно?
7: Да, да.
8: Последние две строчки вам
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь другим классом читаем.
7: Б. К. Ш.

0: No, pues no puse, no puse nada, pues estamos en el sistema de
1: маневровый 4881, идущая в Ямка. Я дежу по станции Ямка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП Вахтанка. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: доказательство, вы терапевту покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Это,
1: да.
2: Справа.
1: Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Болит, но не сильно.
2: Только вот при надавливании, да, раз больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь писать. Получится все равно. 14 дней минимум.
1: Ага.
2: Двух недель достаточно будет. Фука на зуб, потом нахуй антибиотик, чтобы...
3: Чузели дойдет в доктор Казар? Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарай ма? Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киіміз шешіп, қолқырыңызға жатыңыз, қарай салайды сонда да.

0: Правый желудочек 2,8. МЖП 1,2.
1: Айтпадыма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
2: Әлің жақсыларың бар ма дейді?
1: Жоқ, сізде 2-3 почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүрегінің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек пайды, пока емделесіз, содан кейін барып неғылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
3: Атрофирование мозга.
4: Нет, скоро, короче.
3: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
4: Только у
3: меня. Я же не врач. Я работала оператором техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
4: Перепилил.
3: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
5: Так, чувствуем?
6: Да.
5: Так, чувствуем?
6: Да.
5: Одинаково?
6: Одинаково.
5: Угу. Вот так вот?
6: Тоже есть.
5: Ага, так.
6: Тоже есть.
5: Так.
6: Есть.
5: Хорошо.
3: У него речь заторможена, он бывает молотит не
5: чувствуем?
3: То, что надо. Вообще не то, что.
5: Вот так одинаково?
3: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
5: Ага, где хорошо, где плохо?
6: Ну, здесь как-то...
3: Временами мозг, видать, отключается или что?
5: Люсь Михайловна, тихо.
3: Угу.
5: Мешаете.
3: У него живот такой был.
5: Вот, вот так вот чувствуем? Дальше.
6: Да.
5: Вот так вот чувствуем?
6: Да.
5: Хорошо. Вот так вот чувствуем?
6: Да, остро.
5: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
3: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
5: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
3: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
5: Вся. Тянем руку вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
3: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
5: Угу, хорошо.
3: А ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
5: Аллергии есть или нету?
3: Нет.
5: Язва, гастрит есть, нету?
4: Нет.
3: 12-перстная язва. Что ты молчишь?
5: Сахарный диабет есть или нету?
4: Нет, нет.
5: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
4: Нет, тоже.
3: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
5: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
6: 2 года.
5: 2 года. Как легли, да, получается?
6: Да.
5: Правильно?
3: Да, да, да.
5: После
3: да.
5: инсульта.
3: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
7: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
3: А как он повредил? То, что упал,
7: кровь,
3: ударился?
7: Кровь там у него. Инсульт у него.
3: В сердце, да? В сердце.
7: Мозг, да. Там на мозге. Он шатает его, он будет вот так держаться.
3: Да, он, туда, да, туда, он туда. Так идет, да.
7: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
3: В мозгах
7: работа,
3: именно.
7: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.

0: Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я его, я ж не, он говорит, ты сам-сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64. 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: 1,9. Голову назад, только чуть-чуть, ага. В другую сторону тут. Угу. Все, вытирался, встаем. Вот этот сапог, который нужно вытираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
1: А, получается, по структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшила объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначили уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
2: Хорошо? Мы и так поедем.
1: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни киз, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.